nedela 9. avgust, Sveti Kliment Ohridski i Sveti Pandelemon. Na 14. avgust Богородичните посли почнува, 19. август Преображение Господово, на 28. август Голема Богородица на помощ на сите.